Сегодня в передаче. Президент Ильхам Алиев принял премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоду и глав ряда иностранных компаний. В Баку стартовал второй азербайджанский международный инвестфорум. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел ряд встреч. Дорога к победе. Аналитический.

0: Русский материал. А теперь подробнее. 25 сентября президент Ильхам Алиев принял премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоду, прибывшего с визитом в Азербайджан. Подчеркнув, что Азербайджан и Таджикистан являются дружественными братскими странами, президент Ильхам Алиев отметил наличие хороших возможностей для поступательного развития потенциала двустороннего сотрудничества. Поблагодарив за прием и гостеприимство, Кохир Расулзода передал главе государства приветствие и наилучшие пожелания президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствие, попросил передать и его приветствие главе государства Таджикистана. На встрече были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, состоялся обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений. В тот же день президент Ильхам Алиев принял также председателя главного исполнительного директора одной из ведущих мировых инвестиционных компаний Ньюбергер Берман Джорджа Уокера. На встрече обсуждалось текущее состояние и перспективы инвестиционного сотрудничества между Азербайджаном и компанией Ньюбергер Берман. Состоялся обмен мнениями о новых возможностях, возникающих на мировых инвестиционных рынках, проектах, представляющих взаимный интерес и расширение долгосрочного партнерства. 25 сентября президент Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора одной из ведущих мировых инвестиционных компаний Brookfield Asset Management Конра Тески. На встрече обсуждалось расширение инвестиционного сотрудничества между нашей страной и компанией, в частности, потенциальные проекты в сфере энергетического перехода, возобновляемой энергетики, систем хранения энергии и цифровой инфраструктуры. Была затронута важность энергетического потенциала Азербайджана с точки зрения укрепления позиции нашей страны в качестве регионального энергетического хаба. В тот же день президент Ильхам Алиев принял основателя, председателя и главного исполнительного директора компании Global Infrastructure Partners, глобальной инфраструктурной инвестиционной компании, действующий в структуре BlackRock, являющийся одной из ведущих мировых компаний по управлению активами Адебайо Огунлеси. На встрече было выражено удовлетворение развитием инвестиционного сотрудничества между Азербайджаном и компанией, состоялся обмен мнениями о достигнутых результатах и перспективах расширения партнерства. Состоялся обмен мнениями об инвестиционных возможностях нашей страны в инфраструктурной сфере, в том числе в вопросах потенциального сотрудничества по направлениям цифровой и транспортной инфраструктуры. В ходе беседы было затронуто значение организованного в Баку под патронажем президента Ильхам Алиева второго Азербайджанского международного инвестиционного форума и состоявшегося в его рамках диалога по инфраструктурным инвестициям в Азербайджане. 25 сентября президент Ильхам Алиев позвонил премьер-министру Грузии Ираклию Кубахидзе. Президент Ильхам Алиев поздравил Ираклия Кубахидзе с днем рождения, пожелал ему здоровья и успехов в деятельности, а также благополучия грузинскому народу. Премьер-министр Грузии выразил главе нашего государства признательность за оказанное внимание. В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о развитии отношений стратегического партнерства и добрососедства между нашими странами.
1: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.

В Баку стартовал второй Азербайджанский международный инвестиционный форум. Форум пройдет от 25-26 сентября под патронажем президента Ильхама Алиева. Тема форума – восстановление доверия в фрагментированном мире Южный Кавказ как опора глобальной взаимосвязанности и инвестиционной стабильности. В форуме принимают участие ведущие инвесторы, представители государственных и международных финансовых институтов, а также бизнес-лидеры. На пленарных и панельных заседаниях обсудят средний коридор, энергетику и зеленый переход, искусственный интеллект и цифровую трансформацию, инфраструктуру, промышленность и свободные экономические зоны, критически важное сырье, агробизнес, финансовое сотрудничество, развитие малого и среднего бизнеса, туризм, недвижимость и инвестиции в человеческий капитал. Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам второго Азербайджанского международного инвестиционного форума. Азербайджан становится надежным энергетическим партнером для все большего числа стран. Наше видение выходит за рамки энергоснабжения и также охватывает развитие коридора зеленой энергии, что позволяет интегрировать возобновляемую энергию в региональные рынки и укреплять взаимосвязанность между Азербайджаном, Южным Кавказом в более широком масштабе, Центральной Азией и Европой, говорится в обращении государства. Обращение зачитал вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов. Основная цель Азербайджана в энергосфере – превратить богатый потенциал возобновляемой энергии в экспортный. Об этом заявил министр экономики Михаил Джабаров на втором Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку. По его словам, в стране уже реализуются масштабные проекты в сфере зеленой энергии совместно с ведущими мировыми компаниями. Джабаров отметил, что

0: Энергетический сектор не ограничивается энергией, но формирует и потоки данных. В этом контексте основная цель – стать цифровым узлом. Прокладываемая по дну Каспия транскаспийская волоконно-оптическая кабельная линия создаст новое высокопропускное цифровое соединение между Европой и Азией. Это открывает конкурентоспособные возможности для привлечения инвестиций в дата-центры и инфраструктуру искусственного интеллекта, сказал министр. Министр иностранных дел Джейхун Байрамов выступил на 25-й ежегодной министерской встрече глав медгруппы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Министр подчеркнул, что Азербайджан посредством долгосрочных стратегических инвестиций и устойчивых региональных партнеров в условиях отсутствия выхода к морю успешно превратил свое географическое положение в ключевой логистический, транзитный и энергетический узел, соединяющий коридоры Восток-Запад и Север-Юг. Джейхун Байрамов отметил необходимость цифровизации транзита, упрощенных таможенных процедур и интегрированных энергетически-цифровых связей, таких как зеленый энергетический коридор Центральной Азии-Азербайджан. Он подчеркнул, что объединение транспортной, энергетической и цифровой инфраструктуры создает и более устойчивую глобальную торговую архитектуру. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел встречу с министром иностранных дел Кот-д'Ивуара Ниали Кабой, с главой МИД Молдовы Михаем Папшоем, с коллегой из Сент-Китса и Невиса Дензилом Луэлином Дугласом, с министром по делам Европы и иностранным делам Албании Феритом Ходжой, с министром иностранных дел, внешней торговли, иностранных инвестиций по вопросам диаспоры Сент-Винсента и Гренадин Дуайтом Фицджеральдом Брамблом, с армянским коллегой Араратом Мирзаяном. В ходе встречи были обсуждены вопросы двусторонних и многосторонних отношений, международной повестки, а также вопросы, представляющие взаимный интерес. По итогам встреч подписан ряд документов.
1: Юбилейная летопись нашей истории. Международное радио 85.

Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилайет Эйвазов обсудил межведомственное сотрудничество с главой Главного управления безопасности МВД Турции Али Фиданом. Делегация во главе с Али Фиданом прибыла в Азербайджан для участия в 9-й рабочей встрече по полицейскому сотрудничеству, которая пройдет в Баку. На встрече Эйвазов с удовлетворением отметил высокий уровень связи между МВД Азербайджана и Турции. Он подчеркнул важность дальнейшего расширения взаимодействия правоохранительных органов двух братских стран и развития совместной деятельности. Али Фидан, высоко оценив сотрудничество профильных ведомств двух стран, отметил важность совместной борьбы с глобальными угрозами, в том числе с отдельными видами преступности. Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил соболезнования министру обороны Казахстана генерал-лейтенанту Даурену Кусанову в связи с гибелью и ранением военнослужащих во время учений в Каспийском море. Глубоко опечален вестью о гибели 9 военнослужащих, утонувших во время учений в Каспийском море, ранении одного военнослужащего и пропаже без вести 7 человек. Выражая глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате этого несчастного случая, желаю скорейшего выздоровления раненому военнослужащему. Надеюсь на положительный исход в поисково-спасательных операций. Да упокоит Всевышний души погибших. Аллах рахмет элясин, говорится в соболезновании. Министерство иностранных дел Азербайджана на официальной странице в соцсети X также выразило соболезнования Казахстану из-за трагической гибели военных. Выражаем глубочайшие соболезнования семьям и родственникам погибших военнослужащих, а также братскому народу и правительству Казахстана. Да пребудет вечная милость Аллаха над погибшими и да дарует Всевышний их семьям силы и терпения в эти трудные дни. Надеемся, что пропавшие без вести будут благополучно спасены и желаем раненому военнослужащему скорейшего выздоровления. В посольстве Азербайджана в Астане состоялось мероприятие, посвященное 6-й годовщине 27 сентября Дня памяти. В мероприятии приняли участие дипломаты, представители общественности и азербайджанской диаспоры. Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Казахстане Алимирза Минаскеров подчеркнул, что благодаря мужеству азербайджанской армии и решимости верховного главнокомандующего Ильхама Алиева территориальная целостность страны была восстановлена. Посол также отметил политическую и моральную поддержку, оказанную Азербайджану братской Турции во время 44-дневной Отечественной войны. По его словам, единство Баку и Анкары стало важным фактором региональной стабильности и безопасности. На мероприятии также выразили соболезнования в связи с гибелью 24 сентября казахстанских военнослужащих во время военных учений на Каспийском море и почтили их память минутой молчания. Участники мероприятия подчеркнули, что разделяют

Тысячелетняя история азербайджанского народа есть даты, которые стали не просто числами в календаре, а символами национальной гордости, восстановления справедливости и непоколебимой воли народа. Уже шестой год наш народ с радостью вспоминает о славной победе, которая стала результатом 44-дневного пути, начавшегося 27 сентября. Указом президента Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года 27 сентября, дата начала Отечественной войны, была объявлена Днем памяти. Это день, когда чтится светлая память наших шахидов, знаменателен началом пути нашего народа к славной победе, которая положила конец 30-летней тоске по родным краям. Каждый день операция «Железный кулак», которая продолжалась 44 дня, был шагом к освобождению от 30-летней оккупации. Своим мнением о знаменательных событиях, которые золотыми буквами вписаны в политическую, государственную и военную историю Азербайджана, поделился депутат Нагиф Гамзаев. Годами азербайджанский народ ждал освобождения земель от оккупации. Мы были уверены в победе, ведь справедливость

0: была на нашей стороне. 27 сентября Верховный Главнокомандующий, президент Ильхам Алиев, отдал приказ к бою, которого все так ждали. Именно в этот день все сплотились вокруг одной цели. Наши солдаты-герои отдали свою жизнь за освобождение родного края. Мы одержали победу благодаря единству.
1: Galip gelebilmişik, biz zafer çalabilmişik ve torpaklarımızı tam işgaldan azat edebilmişik.
0: В ходе 44-дневной Второй Отечественной войны нас переполняла гордость, особенно в дни следующего друг за другом побед – 8 и 10 ноября. Освобождение от оккупации города Шуши, которое является символом нашей победы, продемонстрировало силу азербайджанского народа, профессионализм армии, мужество и героизм наших воинов. Славная победа была достигнута благодаря политике железного кулака Верховного Главнокомандующего, президента Ильхама Алиева, а также мужеству солдат и офицеров нашей сильной армии. Сегодня на освобожденных от оккупации территориях в Карабахе и Восточном Зангезуре успешно осуществляется программа «Великое возвращение», включающая в себя масштабные восстановительные и строительные работы. Агдан, Физули, Зангилан, Лачын, Джабраил и особенно наша культурная столица, город Шуша, были реконструированы в соответствии с концепциями умного города и умного села. В скором времени жители возвратились в отеческие края, где построены аэропорты, автомобильные и железные дороги, а также создана энергетическая инфраструктура. Эти меры были реализованы в короткие сроки и привлекли внимание всего мира. Наши граждане, которые когда-то были вынужденными переселенцами, сегодня строят и трудятся на своей родной земле, внося свой вклад в развитие страны.

подошла к концу очередная рабочая неделя, и мы подводим итоги основных событий в Азербайджане. Чем же запомнилась нам прошедшая неделя? Дадим краткий анонс. Официальные сообщения. Министр иностранных дел Азербайджанской республики Джейхун Байрамов находился с рабочим визитом в Нью-Йорке. Азербайджанские неправительственные организации выступили с заявлением. В Москве завершился медиафорум. Продолжается великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. Сейчас более подробно. 22 сентября под председательством президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное государственной программе по развитию горнодобывающей, металлорудной и металлургической промышленности в Азербайджанской республике на 2027-2030 годы. Глава государства выступил на мероприятии. 22 сентября состоялся 4-й Бакинский форум по безопасности на тему «Новые вызовы глобальной архитектуре безопасности и формирования эффективных механизмов сотрудничества в борьбе с терроризмом», организованной Службой государственной безопасности Азербайджанской республики при участии международных организаций, а также руководителей и высокопоставленных представителей специальных служб более 100 стран. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев направил обращение участникам 4-го Бакинского форума по безопасности. 23 сентября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял новоназначенных чрезвычайных и полномочных послов Эстонской республики в нашей стране Тину Нирки, посла Королевства Швеция в нашей стране Луизы Морсинг. Послы вручили главе государства свои верительные грамоты. 23 сентября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного полномочного посла Королевства Швеции в нашей стране Луизу Морсинг. 24 сентября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора китайских компаний, координатора международных саммитов и руководителя отдела развития по Саудовской Аравии итальянской компании Теха Гроуп Филиппо Малюмверно. 25 сентября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоду. Подчеркнув, что Азербайджан и Таджикистан являются дружественными и братскими странами, президент Ильхам Алиев отметил наличие хороших возможностей для поступательного развития потенциала двустороннего сотрудничества, коснулся важности своих визитов в Таджикистан и визитов президента Таджикистана в Азербайджан, а также других взаимных визитов на различных уровнях в расширении отношений. 25 сентября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев позвонил премьер-министру Грузии Ираклию Кубахидзе. Президент Ильхам Алиев поздравил Ираклия Кубахидзе с днем рождения, пожелал ему здоровья, успехов в деятельности, а также благополучия грузинскому народу. Премьер-министр Грузии выразил главе нашего государства признательность за оказанное внимание. 25 сентября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял председателя и главного исполнительного директора одной из ведущих в мире инвестиционных компаний Джорджа Окера. 25 сентября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял основателя

0: Это Азербайджан. Международное радио 85.
1: Другим событиям. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в Нью-Йорке в официальном открытии общих дебатов 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 22 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в неформальном рабочем обеде мировых экономических лидеров в Нью-Йорке, США в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций ООН. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на заседании контактной группы Организации исламского сотрудничества по Джамму и Кашмиру, прошедшем в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Джейхун Байрамов подчеркнул важность продолжения усилий по нормализации отношений между Индией и Пакистаном с точки зрения укрепления регионального мира и стабильности. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на мероприятии «Процветание через мир, инвестиции, транскаспийский торговый маршрут и ТРИП», организованный правительством США в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В своем выступлении министр представил видение Азербайджана по укреплению региональной связности. По его словам, развитие транспортно-логистических связей может существенно способствовать ускорению экономического роста в регионе, повышению устойчивости цепочек поставок и созданию новых инвестиционных возможностей. В рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций ООН Джейхун Байрамов провел ряд встреч. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с членом Федерального Совета Швейцарской Конфедерации и руководителем Федерального Департамента иностранных дел Иньяцио Кассисом, министром иностранных дел и международного сотрудничества.

0: Правительство Джибути Абдулкадером Хусейном Омаром, министром Европы иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро, министром иностранных дел Белоруссии Максимом Рыженковым, министром иностранных дел Доминиканской Республики Ито Бессону, министром иностранных дел Багамских островов Фредериком Митчеллом, министром иностранных дел Кипра Константиносом Комбосом, министром Европы иностранных дел Албании Феритом Ходжоль, министром иностранных дел внешней торговли, иностранных инвестиций и по делам диаспоры Сент-Винсента и Гренадии Дуайтом Фицджеральдом Брамболом, министром иностранных дел и международного сотрудничества Кот-де-Ивуар Ниале Каба. Стороны подчеркнули важность продолжения регулярного политического диалога и дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества. На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в рамках ОБСЕ. Министр иностранных дел Азербайджанской республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел и международной торговли Республики Армения Арарат Мирзоян провели встречу в Нью-Йорке в рамках Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. Подчеркнув значимость мира между Азербайджаном и Арменией, оба министра рассмотрели прогресс, достигнутый после договоренностей, заключенных в рамках Вашингтонского саммита мира 2025 года. Особое внимание было уделено открытию экономической и транспортной инфраструктуры между Азербайджаном и Арменией. Министры провели обмен мнениями о возможностях продвижения позитивной повестки дня на различных многосторонних платформах. Стороны договорились о продолжении прямого диалога. Подписано совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Азербайджаном и Центральноафриканской Республикой. Об этом говорится в публикации министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в социальной сети X. Отмечается, что подписание документов состоялось в ходе его встречи с министром иностранных дел франкофонии и центральноафриканцев за рубежом Центральноафриканской Республики Сильви Байпо Теман.
1: Голос Шуши. Международное радио 85.

0: Юбилейная летопись нашей истории. Международное радио 85.
1: Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и конгрессмен США Джо Уилсон обменялись мнениями о стратегическом партнерстве двух стран на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Стороны обменялись мнениями о стратегических связях США и Азербайджана, подчеркнув развитие институционального сотрудничества с Конгрессом США для содействия долгосрочной региональной безопасности, миру и стабильности. На встрече была подчеркнута ключевая роль Азербайджана в региональных процессах. Первый день недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев принял участие в ряде мероприятий. На заседании контактной группы Организации исламского сотрудничества по мусульманам в Европе Ялчин Рафиев выразил обеспокоенность в связи с растущей исламофобией, подчеркнув важность защиты свободы, вероисповедания, предотвращения подстрекательств. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на координационной встрече Организации исламского сотрудничества. Он поздравил нового генерального секретаря Организации исламского сотрудничества Исмаилова Ульд-Шейх Ахмеда, подчеркнул важность солидарности против растущей исламофобии и еще раз подтвердил поддержку Азербайджаном палестинской государственности. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку установлению прочного мира между Азербайджаном и Арменией. В ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН он заявил, что взгляд Турции на Южный Кавказ ясен. Реджеп Тайип Эрдоган также отметил, что они решительно продолжают процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией. 23 сентября председатель Мили-Меджлиса Азербайджана Сахиб Агафаров встретился с новоназначенным чрезвычайным полномочным послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране Данканом Норманом. Поздравив посла с началом дипломатической деятельности в Азербайджане, Сахиб Агафаров отметил дружественные и партнерские отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством, подчеркивая значимость взаимных визитов и встреч на высшем и высоком уровнях в развитии отношений между двумя странами. Отмечена необходимость продолжения этой динамики и впредь. 23 сентября новоназначенный чрезвычайный полномочный посол Азербайджана в Польше Фуад Искендеров вручил копию верительных грамот государственному секретарю Министерства иностранных дел этой страны Марчину Босадскому. На состоявшейся в Осадске встрече после вручения копий верительных грамот были обсуждены вопросы повестки дня Азербайджана-польских двусторонних отношений, перспективы развития сотрудничества в политической, экономической, торговой, гуманитарной и других сферах.

Мы продолжаем знакомить вас с основными событиями прошедшей недели. Оставайтесь с нами. Азербайджанские неправительственные организации выступили с заявлением в связи с начавшейся в Армении кампанией против визита представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса на освобожденной от оккупации территории страны. «Мы, представители гражданского общества Азербайджана, решительно осуждаем реакцию различных кругов Армении на последний визит аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в освобожденной от оккупации Карабах и Восточный Зангезур. Такая реакция, по сути, является посягательством на суверенитет и территориальность целостности нашей страны, вмешательством во внутренние дела Азербайджана и открытой попыткой идентизма. Эти управляемые из единого центра в Армении действия являются открытой провокацией, наносящей серьезный удар по азербайджано-армянской мирной повестке дня и рассчитанной на срыв продолжающегося процесса нормализации между двумя странами. Как представители гражданского общества Азербайджана, мы твердо убеждены в том, что азербайджанское государство решительно пресечет подобные действия Армении и ее покровителей, нацеленные против нашей страны. В Москве завершился медиафорум, посвященный 65-летию Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана, объединивший руководителей и представителей ведущих информагентств этого региона. Юбилейный форум был посвящен роли информационных агентств в условиях стремительной трансформации глобального медиапространства. Участникам медиафорума было также адресовано приветствие президента России Владимира Путина, который огласил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В Нью-Йорке в рамках 37-го заседания высокого уровня, проводимого Международным центром Низами Гянджави, состоялась панельная дискуссия на тему «От Баку до Белена и Турции. Продолжение климатического сотрудничества в эпоху глобальной фрагментации». В центре внимания дискуссии были вопросы продолжения климатической повестки, берущей начало в Баку и простирающейся до Белена и Турции, сохранение сотрудничества в условиях геополитической фрагментации, адаптации.

климатического финансирования, регионального сотрудничества и энергетической безопасности. 24 сентября стартовал Гран-при Азербайджана «Формула-1», который Баку принимал в 10-й раз. В борьбе за первенство принял участие 20 пилотов и 10 команд. Протяженность гоночного трека составляет 6 километров. На Бакинском городском кольце выступили самые известные пилоты мира. Льюис Хэмилтон, Джордж Рассел, Макс Ферстаппен, Шарль Леклер и другие. Во время гонки пилоты и миллионы телезрителей увидели потрясающую картину, объединяющую включенный список всемирного наследия ЮНЕСКО и Шари-Шехер, современные архитектурные памятники столицы и прибрежную зону Каспия. Продолжается великое возвращение на освобожденной территории Азербайджана. Осуществлено очередное переселение в освобожденное от оккупации село Шукурбели Джибраильского района. Семьи, выехавшие в утренние часы, прибыли в родной край. Село Шукурбели Джибраильского района распахнуло свои объятия для 24 семей, 148 человек. Семьи со слезами радости на глазах ступили на землю отстроенного заново села и полюбовались красотами родного края. Мы преклоняем головы перед памятью наших шахидов, желаем нашим ветеранам скорейшего выздоровления, благодарим нашу доблестную армию, в том числе нашего победоносного верховного главнокомандующего, за то, что они подарили нашему народу такие счастливые дни, сказали жители. На этом наша программа подошла к концу. Мы подвели итоги уходящей недели. Какой будет